0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7 – это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
12: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова, идеальный кухни стиль.
13: Открылся еще один новый магазин «Хоумберри». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
14: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
13: Новый «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
14: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
15: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику, и врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
16: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
17: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
18: Про свой возраст могу сказать, что принца на белом коне уже не жду. Но к цокоту копыт прислушиваюсь.
19: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92.
20: Из Владивостока возят соленый шоколад.
21: Да.
20: И там еще какой-то совершенно сумасшедший рецепт торта «Птичье молоко», угу. Потому что якобы девушка, инженер, которого изобрела, родом из Дальнего Востока. Вот.
21: О, как интересно. А мне сестра Веселина пишет, везет копченую рыбу из Уссурийска, это Приморский край, в Краснодар. Женька, спасибо тебе большое, и привет тебе от нашей семьи Арутюновых.
20: Из Урала, мне кажется, все вся рыба копченая просто из Урала едет на запад. Анна из Краснодара сообщает: «Добрый вечер, живу в Краснодаре. Так вот, от нас можно можно привезти много чего. Ох, Анна, верю. Фрукты, овощи, сало, домашнюю колбасу, также грецкие орехи, подсолнечное масло и, конечно же, рис. Что я хочу сказать? Набор шикарный. Но если все это сложить в чемодане, то на выдаче багажа в Москве можно получить готовый этот кубанский плов прямо внутри
21: сумки. Или кубанский борщ.
20: Это смотря сколько воды добавить туда сверху.
21: Оксана пишет, мы сами догадались, что из Екатеринбурга, потому что Оксана написала лишь то, что они из ее города везут майонез ЕЖК и хлеб чусовской. ЕЖК — это екатеринбургский жировой комбинат. И майонез у них действительно очень вкусный, я его сам ел. Он такой, знаешь, пастообразный, кремообразный, очень густой, ложка стоит. А хлеб чусовской, ну да, тоже вкусный, с приятной кислинкой, ароматный.
20: Вот сейчас у нас, кстати, начнется реклама локальных продуктов. Не знаю, если нас не уволят, я этому рад чрезвычайно.
21: Я тоже этому рад.
20: Чтобы люди знали, сколько всего вкусного производится.
21: Вот.
20: Нурия из Казани пишет. Всем привет, живем в Казани. Сваты, родители, зятя живут в Чувашии. Когда мы едем в гости к сватам, я пеку наш знаменитый праздничный пирог. Могу сейчас с ударениями. Губадию. В Чувашии все просто балдеют, какой он вкусный. Значит, рецепт хватайте.
21: Давай.
20: Дрожжевое тесто с многослойной начинкой из татарского красного творога. Красный творог. Сладкого риса с изюмом, вареного рубленого яйца и кураги.
21: А
20: вот
21: знаешь, почему творог красный?
20: А что?
21: Потому что он с мясом замешан.
20: Серьезно?
21: Я так предполагаю. Я вот сейчас вспоминаю, ты сейчас рассказал этот рецепт. Я был в Чувашии, был в Чебоксарах и, по-моему, пробовал этот пирог. И мне как раз тогда и рассказывали, почему творог красный. Потому что он с мясом.
20: Не только у нас, друзья мои, сейчас активно желудки работают, переваривая вот эту вот виртуальную еду из нашего эфира, но и мозги. Спасибо, дружище, спасибо.
21: 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений. Например, в Макс Мессенджере пишите в личные.
0: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
5: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Экзамены давят. И в мыслях тут. Туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026. По 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит «Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
16: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
17: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
18: Как мои дела? Накопились. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
19: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
20: А мы готовы и хотим это сделать с огромным удовольствием. Одарить кого-то из слушателей русского радио сразу двумя подарками. Вечерний замес через несколько минут. Дадим задание 30 секунд. Задача — назвать как можно больше вариантов ответов.
21: Ну, знаете, друзья мои, здесь в эфире русского радио, чтобы продержаться, дойти до колонки, нужно не только быстро соображать, но и быть уверенным в себе. Поэтому, если ваша уверенность в себе принесет вам 5 правильных ответов, получите светильник. Если осилите 10, получите и светильник, и колонку. Свет и звук, ваша жизнь изменится навсегда.
20: 8495-995-105-7. Звоните прямо сейчас. Удачи.
19: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» Мария аж из центра Сибири. Оттуда, где живут такие добродушные и улыбчивые люди, что даже когда на улице минус 40, а им все равно улыбаются, даже несмотря на то, что у них эти глаза слиплись от мороза. Мария
2: из Красноярска, добрый вечер.
3: Здрасте. Добрый вечер.
2: Давайте рассказывайте, что в качестве гостинца можно из Красноярска привезти вкусненького?
3: Ну, кедровые орехи, конфеты из кедровых орехов.
2: Это торт из кедровых орехов, сгущенку из кедровых орехов.
1: Подожди, а как делаются конфеты из кедровых орехов? В смысле, просто берутся кедровые орехи или шишка прям с кедровыми орехами, опускается в мед, и вот тебе сибирский...
2: Шоколад.
3: Да, разные вкуснотища делают из них, и они очень полезны.
2: Ну да, орехи полезны. А еще что можно привезти из Красноярска?
3: Что еще можно привезти из Красноярска? Даже не знаю.
2: Сало копченое можно привезти?
3: Сало копченое можно.
2: Посыпанное кедровыми орехами.
3: У нас тут много интересного делают.
2: Ну ладно. Давайте к нашей игре, к вечернему замесу. Мария, сейчас мы вам даем задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5, получаете светильник. Даете 10 и более. И светильник, и колонка от русского радио ваша. Готовы?
3: Да.
2: Итак, Мария.